0: Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.
1: Саме штосы. Академический радиокампус.